Yep, not just on there, South Valley. Я понял, что там нет назад, когда вентилос офантейн, это трахи наземного, да, мадай, но нуля, улизал, не стану дарам, сомналь, да, пить.